Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер Jaguar J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. Jaguar J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jaguar.ru.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Екатерина Лукьянова впервые высказалась о романе с Тимати. Об этом прямо сейчас. Модель Екатерина Лукьянова, которую назвали новой возлюбленной Тимати, спустя 2 месяца опровергла эту информацию. По ее словам, они просто несколько выходных подряд оказывались рядом. «У нас было общение только в формате клуба. Все. То есть не более того. Мы могли просто посидеть там пообщаться», — заявила Лукьянова. Она пояснила, что несколько выходных подряд оказывалась в одной вип-зоне с Тимати, просто как одна из многих красивых девушек, которых туда проводят. Блогер уверена, что ажиотаж вокруг ее персоны возник из-за внешнего сходства с бывшей возлюбленной рэпера Аленой Шишковой. При этом Лукьянова подчеркнула, что не контактировала с Тимати ни до, ни после, ни во время их случайных встреч в клубе. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки,

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду. 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
12: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Здравствуйте всем и доброго утра. 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья. 7 утра, 19 мая. Буквально остается 11 дней до лета. У нас в Петербурге сегодня впервые обещают жаришку.
2: Да.
3: Никит, твоя любимая.
2: Обожаю. Просижу здесь весь день. Кондиционер есть. Друзья, 4 часа мы с вами. 2 гороскопа ожидается у нас. Рубрика «Я» в эфире, куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. Время рекорда. Про спорт узнаем самые актуальные новости. Угадать за 60 секунд сыграем, конечно же, за приз твоекаперов. Ватафакты. С автоэкспертом пообщаемся. Горячие новости. Все это будет, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» прямо сейчас на 19 мая 2026 года, вторник.
3: День пионерии!
2: Так, неплохо, 104 года как празднуется. Будь готов, всегда готов. Это оттуда, да, из этой оперы?
3: Да, день русской печи.
2: Ой,
3: у меня бабушка такие вкусные вообще пирожки в печке
2: делала. А щи какие оттуда из этой русской печи?
3: Ой, не пробовала.
2: А ты попробуй, попробуй. Так, день рождения кубика Рубика сегодня собирала, честно скажи? Я ни разу, у меня не получалось никогда
3: этого. Нет, я, может, один раз и собирала, но с матом точно.
2: Случайно, когда уронила, потому что он сложился как-то.
3: Да, у меня тоже такое ощущение, что если и получилось, то каким-то чудесным образом.
2: Я вообще не понимаю, как это азиаты на скорость это да. И поехали просто с любой позиции.
3: Есть же рекорды Гиннесса прям, да?
2: Сколько там? 8 секунд сейчас, сколько-то там сотых.
3: Быстрее.
2: Да. День фармацевтического работника сегодня.
3: Такая вы пилюля, но да. Нет. Но нет, я знаю. Сегодня день конной авиации. Какой вы конь?
2: Так, подождите.
3: Какой вы конь?
2: День конной авиации. Я правильно понимаю? Это конек-горбунок, валькирии, пегасы, это все вот это?
3: Вообще конная? Все что угодно.
2: Конная... авиации. Так, день ландыша у нас сегодня еще.
3: Где ты были?
2: День парусов на горизонте. Замечательно.
3: Паруса тоже были, горох был. Давайте, какой вы конь?
2: Ну, давайте, какой вы конь. Попробуем голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения.
3: Можно издавать, кстати, звуки, как лошадка.
2: Да, грустно, весело, задорно. Может быть, вы в тройке сегодня. Может быть.
3: Может быть.
2: Больше. Мы не знаем. Голосовые ваши ждем. Будем включать к прямому эфире. Вейкаперы на рекорде. Погнали.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 мая прямо сейчас.
2: Овны, будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами.
3: Тельцы, если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, то это может привести к последствиям.
1: А близнецы, наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома в кругу семьи.
2: Раки, сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой. Естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать.
3: Львы, сегодня вы не можете позволить себе отступать.
1: Девы, сегодня просто будьте собой.
2: Весы, сегодня у вас немного разыграется воображение, не так, чтобы уж совсем.
3: Скорпионы, сегодня подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли.
1: А стрельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме.
2: Козероги, сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали.
3: Водолеи, сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений.
1: А рыбы, ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Екатерина Лукьянова впервые высказалась о романе с Тимати. Об этом прямо сейчас. Модель Екатерина Лукьянова, которую назвали новой возлюбленной Тимати, спустя 2 месяца опровергла эту информацию. По ее словам, они просто несколько выходных подряд оказывались рядом. «У нас было общение только в формате клуба. Все. То есть не более того. Мы могли просто посидеть там пообщаться», — заявила Лукьянова. Она пояснила, что несколько выходных подряд оказывалась в одной вип-зоне с Тимати, просто как одна из многих красивых девушек, которых туда проводят. Блогер уверена, что ажиотаж вокруг ее персоны возник из-за внешнего сходства с бывшей возлюбленной рэпера Аленой Шишковой. При этом Лукьянова подчеркнула, что не контактировала с Тимати ни до, ни после, ни во время их случайных встреч в клубе. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Foya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Foya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте «Совкомбанк.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат.Комбанк.ру». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год.

0: 500 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с G-Tour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Ждем именно вас. 0+.
1: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru 990-001.

0: вайбере.
1: Ваши голосовые сообщения ждем. Скоро будем включать, какой вы конь сегодня. Вот такое вот во вторник задание для вас. А мы пока к новостям. Ребята, в Екатеринбурге на 3 дня ведут сухой закон. Ваши предположения, из-за чего такое может быть?
2: Выпускные, последний звонок.
1: Рядом.
3: День рождения города.
1: Если бы, еще будут варианты.
2: Майские последние деньки перед летом.
3: Не, я вспомню, это будет фестиваль молока.
1: Если бы, ребята, там будет съезд библиотекарей. Продажа алкоголя прямо Всероссийского библиотечного конгресса, который пройдет с 18-го, со вчера, по 22 мая, на 3 дня.
2: Они уже день страдают.
1: Я не знаю, мы, видимо, все не знаем про библиотекарей, раз ради этого мероприятия запрет такой в городе на все.
2: Да, если честно, очень странно. Мне казалось, что библиотекари и так бы не побежали в магазин в очередь.
3: Так это ничего страшного, не переживайте, просто самая популярная книга, которую будут брать, как сделать в домашних условиях самоогончик.
1: Самая популярная книга.
3: Да.
1: Библиотекари же приехали в гости библиотекарям, то есть там будет целый стеллаж, где вырезано специально вот под фляжку что-то. Стеллаж 10С, проходите, пожалуйста.
3: Книжка-тайник.
1: Да, открыл.
3: Можно, пожалуйста, 2 Лермонтова вон за тот столик?
1: Проходите, садитесь.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерного оружия, сообщили Минобороны Беларуси. Военные планируют отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их использованию. В Кремле заявили, что возлагают очень серьезные ожидания на предстоящий визит Владимира Путина в Китай. Поездка российского президента по приглашению Си Цзиньпина запланирована на период с 19 по 20 мая. Глава МИД Литвы выступил с жестким заявлением по поводу Калининграда и призвал НАТО усилить давление на регион в случае конфликта с Россией. При этом речи о прямом решении Альянса напасть на Калининград официально не шло. Ранее Владимир Путин предупреждал, что возможная блокада Калининградской области может привести к резкой эскалации ситуации. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Варклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.

0: Ну что, самое время зайти в стойло, да, у нас сегодня? Какая вы лошадь, какой вы конь? Обсуждаем вместе с вами голосовые ваши, слушаем, что самое важное. Ну, мы та самая тройка, да? Не будем даже спорить.
1: А поняшки есть у нас сегодня?
0: Поняшки?
1: Поняшки, лошадки.
0: Ну, ладно, иди на ручки, поняшки. Поехали.
2: Какие-то непоняшки начались.
0: С Александра начинаем.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Вторник, друзья. А вы мне напомни, я не лошадка, я вспомнил песню про лошадку. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. И я везу свою большую повозку с того.
0: Ну все, спасибо на весь день. Теперь вот эта песня в голове будет. Максим.
5: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня конь-огонь. Правда, фитиль уже догорает. Желаю всем хорошего дня. Хорошо, понедельник. Ой, какой понедельник. Вторник. Вторника хорошего, чтобы все было хорошо.
0: Мне кажется, это вообще прекрасная фраза. Фитиль уже догорает. В любой момент, когда ты хочешь уйти откуда-то. Ребята, фитиль уже догорает. Всего доброго.
1: Звучит, как будто ты хочешь в уборную.
0: Извините, фитиль догорает.
2: Так и здесь работает, уже дымится.
0: Вообще. Василий.
6: Доброе утро, вейкаперы. Это Василий Васильевич из Беларуси, из города Гродно. Не сажался все-таки, скажу, какой я конь. Я конь с мультика «Три богатыря», который поставил две подковы на полцарства и остался ни с чем.
2: Юлий, если я не ошибаюсь.
0: Дам-даги-дам-даги-дам-дам. Вот это там.
2: Это новый трек твой?
0: Композиция была у коня этого самого. Он же этим и прославился в первой части. Евгений.
7: Ого-го, вейкаперы. Всем доброе утро. Я сегодня цагидымский конь. Я, правда, не знаю, какой такой, но почему-то с детства я помню, что он цагидымский.
0: Вот так вот, Алексей.
8: Здорово, рекорд. Я сегодня, походу, конь тыгдынский, потому что мне надо везде успеть быстрее бежать. Пользуясь случаем, передаю привет своему сыну Косте.
0: Классно, и никого не украли, да? Пока голосовые слушали.
2: Да, ты думаешь, цыгане сейчас должны появиться?
0: Ну, радуются, что все сохранились.

0: партнер выпуска компания «Дварис». 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду. 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
12: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
13: 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
16: Как вас зовут?
17: Олеся Зотина.
16: Чем вы собираетесь заняться?
17: Дизайном интерьеров.
16: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
17: Зачем столько?
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
18: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
19: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Юрист Михаил Прокопец объяснил, сможет ли 18-летний вингер Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов выступать за сборную Англии после вызова в сборную России. Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил игрока в состав на матче со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Выход на поле за сборную России в товарищеском матче не препятствует Ибрагимову выступать за сборную Англии в будущем. Как мы понимаем, из открытых источников на сегодняшний день Амир может выступать за обе национальные сборные. Так, футболист ради в России. Основание играть за российскую сборную. И при этом уже прожил более 5 лет в Англии. Основание выступать за английскую сборную. В 2023 и 2024 годах Ибрагимов уже выходил на поле за юношеские сборные Англии. Это не препятствует вызову во взрослую сборную России. В свою очередь, товарищеские матчи на взрослом уровне не являются матчами в официальных соревнованиях, выражаясь терминологией FIFA. Соответственно, участие в товарищеских матчах сборной России даже не потребует формальной процедуры смены спортивного гражданства FIFA, если Ибрагимов получит вызов в сборную Англии. Каролина Харрикейнс получила самый длинный перерыв в современной истории плей-офф Национальной хоккейной лиги. Между матчами второго и третьего раунда текущего Кубка Стэнли будет 12 дней паузы. Каролина в сухую обыграла Филадельфию Флайерс во втором раунде плей-офф. Четвертый матч серии прошел 10 мая. Каролина все еще ждет соперника по финалу Восточной конференции. Седьмой матч серии между Баффало Сейбрс и Монреаль Канадиенс пройдет в ночь на 19 мая. Первый же матч серии финала Восточной конференции запланирован на 22 мая. Отметим, что в текущем плей-офф Каролина еще не проигрывала, завершив обе серии со счетом 4-0. В одной из женских лиг Австралии лучшая футболистка матча получила необычный подарок. Футболистка Хэмилтон Адзури Сэм Бествик получила в качестве приза вибромассажер и плетку. Спонсором женской команды стал магазин интимных товаров, поэтому футболисток теперь награждают за хорошие матчи продукции магазина. Обладательницу награды лучшим игроком матча определяли путем голосования внутри команды. В итоге Бествик позировала с вибромассажером в руке и плеткой прямо на поле домашнего стадиона клуба. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Привет и доброго утра, 8.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы 3 часа с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения до рабочей недели.
4: Всех со вторником, 19 мая, 8 утра.
2: В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение Рекорда установите, оно вам очень пригодится, а мы пока к актуальным новостям. Financial Times показали график, согласно которому с появлением смартфонов рождаемость в мире вообще, в принципе, резко пошла вниз. Есть он опубликован в наших социальных сетях, и там причем резкий скачок, просто... По данным издания, после массового распространения смартфонов суммарный коэффициент рождаемости просел почти на 40%. Представляете? Эксперты связывают это с тем, что соцсети и телефоны резко сократили количество живого общения. Молодежь стала реже заводить отношения, семьи, вообще выходить из онлайна. Все там, все можно в смартфоне своем натыкать и существовать в своем мирке.
3: Грустновато звучит, конечно.
2: Да, это мировая тенденция, оказывается.
4: Мне кажется, вы знаете, рождаемость еще и не только поэтому пошла вниз. Там как бы совокупность факторов.
2: Но смартфоны...
4: Ну, так вот смартфоны обвинять.
2: Ну, смартфоны стали определяющими. Ну, это же как-то связано. Посмотри, как только появился смартфон, сразу все вниз пошло.
3: То есть подростки такие думают, так, отложить денег на будущего ребенка, чтобы было удобно, или новый айфон.
2: Или на трикладушку.
4: Я тебе могу сказать, что лет 10-15 назад очереди были в садике, а сейчас в садике с удовольствием берут и не хватает детей. Серьезно. Раньше, чтобы попасть в садик, ты в 3 года не факт, что попадешь в садик, потому что все переполнено. А сейчас, вот сейчас дети, которые в 2-3 года идут в садик, там их с удовольствием берут и еще зазывают.
3: Так может проблема, что дети сами туда идут?
4: Да нет, проблема в том, что реально рождаемость снизилась.
2: Но вот ты подтверждаешь эту тенденцию.
4: Я подтверждаю, да. Просто не очень уверена, что это связано со смартфонами. Мне кажется, что здесь совокупность факторов.
3: Ну, может быть, люди стали более разборчивы, а не просто «Все, детей 15 штук!» Может, в этом
4: проблема? Такого не было.
3: Ну, слушай, раньше рожали проще гораздо, люди относились к тому, чтобы заводить семью.
2: Насиновали.
4: А
3: ну,
4: ты чё?
3: Что, а я чё? А ко мне какие претензии?
4: А ты чё?
3: У меня есть смартфон. Насиновали был. Что толку? Но не обязательно же после этого с детём оттуда уходить.
2: Слушайте, со смартфоном там забыл, наверное.
3: Я был со смартфоном, и она была со смартфоном.
2: Нафоткались там. Эх, Любонька, ложись на сеновал, пофотографирую тебя.
3: 8 миллиардов людей. Можно немножечко и это... Не торопиться.
2: А ты придерживаешься той самой теории золотого миллиарда, да?
3: Нет, золотой миллиард — это совершенно другая теория. Просто к тому, что перенаселение — это огромное у земного шара.
2: Ну, кстати, тоже не доказано. Это одна из теорий на данный момент. В общем, будем обсуждать с появлением кого или чего в вашей жизни изменилось. Вот такая история. Смартфоны — это понятно. Эту тему мы обсудили. Но есть же какие-то вещи, книги, люди, покупки, да? После которых меняется какой-то вот период жизни. Она в моменте.
3: Телевизор.
2: Телевизор, кстати, например. Автомобиль как изменил нашу жизнь. Мы вспоминаем, и вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: появлением кого или чего ваша жизнь изменилась? Такая тема у нас. Вот Саша, кстати, красный, докопался до новости и совершенно адекватно. Он говорит, хотел бы уточнить у Financial Times, но уточню у вас. Если на планете перенаселение, еды на всех не хватит, и мы все умрем, то о каком спаде рождаемости идет речь, которую нам заявляют? Кажется, они противоречат сами себе с периодичностью, выкладывая такие новости. Вот так вот, ребята. Блин, я недавно слушал интервью, вам расскажу. Реально прикольная тема. Там какая-то очень умная китаянка, она была в очках, я так это понял. Ну нет, конечно же.
1: Она была без вейпа, да?
0: Она рассказывала про перенаселение. Она говорит, вот у нас в Китае, вы же слышали новости, что у нас там слишком много и так далее. Она говорит, но я посчитала, и простая математика, если бы каждая китаянка рожала по 5 детей, то тогда у нас действительно было перенаселение. А такого не было. И, в общем, она подвела свое правительство к тому, что, ну, ребята, вы обманываете, у нас нет никакого перенаселения. Это вкратце, если этот видос, это было большое интервью. Я просто любитель теории заговоров, не обращайте внимания, давайте к теме.
2: Слушайте, ну там... Сам с собой поговорил, понял,
0: спасибо,
2: что не туда.
0: Спасибо.
1: Я так понимаю, раньше было в Китае какой-то контроль рождаемости, но сейчас действительно там семьи могут иметь по 2 и по 3 ребенка, и все у них там нормально. Просто в целом считается, что... Тоже такая теория, что полезно используемой там территории, ее слишком мало для населения. Хотя очень много не освоено территорий. Расселите всех людей по земному шару, и всем всего хватит.
2: А вот, кстати, по поводу рождения детей. У нас есть в голосовалке такой вариант? А тут нам пишут, что жизнь полностью кардинально изменилась после рождения ребенка.
0: В голосовалке нет. С появлением второй половины есть, можно считать. Он набирает популярность, этот вариант, 31%. С появлением бывшей, Егор
2: написал. Мне кажется, кстати, разные вещи. Появление второй половины, когда ты начинаешь жить вместе, и появление ребенка. Вообще кардинально разные вещи.
1: А там все к этому и идет. Это так, забегая вперед просто делать.
0: Вот слушатель наш, опять же, рассказывает, как бы банально ни звучало, но после появления девушки у меня изменились интересы, планы на жизнь. Да и в целом вся жизнь поменялась в лучшую сторону.
1: Это она сказала так.
2: Такую же отрицательную историю. Подружка вот реально изменила все интересы. Стала увлекаться всем, чем он. Там, не знаю, ходить в горы, плавать, не
0: подел.
2: Знаю, с кем-то. Куда?
0: На подел, да?
2: Слушай, что, в отдел. Ну, короче, все хобби его как бы взяла и применила к себе. Рыбалка и все остальное.
1: Ну, потому что он, у него...
2: Кинул!
1: Поинтереснее жизнь была, получается, у него.
0: Ну, это работает как и с одной стороны, так и с другой. Давай будем честны. Ну, подружке, конечно, счастья пожелаем. Так, с появлением 3 дочек вот моя жизнь изменилась, дела пошли в гору. Аслан написал, ну, замечательно. Замечательно.
2: Может, с появлением животных у кого-то что-то изменилось?
0: Кстати.
2: Вставать раньше стали, например. Вот это же тоже, понимаешь, меняет график. Собаки заставляют же раньше вставать гулять.
1: Какие? Особенно, знаешь, когда плохо, когда чужие собаки тебя заставляют рано вставать. Гавкают за стенкой.
0: С появлением кого или чего ваша жизнь изменилась? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Наш канал в Максе.
1: Ну, идти ВКонтакте.
3: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Екатерина Лукьянова впервые высказалась о романе с Тимати. Об этом прямо сейчас. Модель Екатерина Лукьянова, которую назвали новой возлюбленной Тимати, спустя 2 месяца опровергла эту информацию. По ее словам, они просто несколько выходных подряд оказывались рядом. «У нас было общение только в формате клуба. Все. То есть не более того. Мы могли просто посидеть только в формате клуба. Все. То есть не более того. Мы могли просто посидеть там пообщаться», — заявила Лукьянова. Она пояснила, что несколько выходных подряд

0: Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Tvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
9: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Мы играем с вами через минут 10, поэтому прямо сейчас мобильное приложение Рекорда можно открыть и написать слово «Игра». Мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и уже сыграем в прямом эфире. Пока пообсуждаем с появлением кого или чего в вашей жизни она изменилась.
3: Так, самое кардинальное изменение в моей жизни было с появлением одного человека, который деньги украл в моем магазине.
2: Опа!
3: Опа!
2: Нашли, наверное.
3: Не знаю, потом был ФСБ, в общем, что-то там.
2: Бабка, как-то... пишет нам такой ник, с появлением наследника жизни изменилось. Я очень счастлив. А вот, с появлением работы в 17 лет наступила полная финансовая независимость у Евгения. А с появлением квартиры полная самостоятельность. С появлением семьи ответственность. Видите, топ-3.
3: Моя жизнь очень изменилась после появления у моих друзей, жен и детей. Теперь встречаемся крайне редко большой компанией. Предатели.
2: Меня не любят.
3: Слушайте, подождите. Тут тема такая, что нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется одновременно. Когда вы все одновременно находите жен, там плюс-минус 2-3 года, рожаете детей 2-3 года. Вот вы тогда продолжаете тусить с детьми и с женами.
4: Нет, не обязательно так делать.
2: Семейными тусить очень душно.
3: Вот тебе, я тебе поэтому и говорю, тебе душно тусить с семейными, потому что если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно. А теперь, грубо говоря, тусовка точно делится на те, которые с детьми и с женами, и те, которые без детей.
4: Понял.
2: Да, я выбрал бы счастливым.
4: Узнал, что твой друг женится, и у них вот-вот будет ребенок, выбегаешь на улицу. Срочно, ты за меня. Быстренько, давай мальчика заделаем, иначе я потеряю друга.
2: Он такой, да, конечно. Надя пишет, в 10 классе одноклассница мне записала новенький мультик на диск. Посмотрев его, моя жизнь разделилась на до и после. Это были «Унесенные призраками». Вот этот мультик.
4: Чудеснейший мультфильм.
3: А с появлением ребенка жизнь поменялась после первого. Я начал материться, после второго пить.
4: Грустно очень.
3: Что за грусть?
2: Так, Лия пишет, вообще люди в нашу жизнь приходят не просто так. Одни остаются, другие оставляют след, а вещи — это всего лишь вещи, не более того.
3: Моя жизнь изменилась с появлением развода. Татухи, цель — купить байк, жить лучшую жизнь. Максим, 33 годика.
2: Причем парни после развода вот это? Байк, татухи, понеслась, острова.
4: Начинают ценить жизнь.
3: Я читала, что кризис 40 лет обычно там покупают мотики.
4: Стоп, а почему это кризис?
3: Я не знаю, я просто читала закономерность.
4: Я договорю, почему это считается кризисом? Когда человек рано или поздно приходит к тому, что он хочет мотоцикл, это не кризис.
2: Психологи, это вы.
4: Многие молодые парни, даже девушки. Я знаю несколько девушек, которые хотят себе мотоцикл, потому что им нравится ощущение свободы и управлять именно таким транспортным средством.
3: Мне кажется, что просто мальчики понимают, что они выросли из маленьких игрушек, и им нужны игрушки побольше.
2: Это правильно, вот это подход.

0: Рекорд. Новости.
1: Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов, тесты и оборудование для помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола. Российские эксперты займутся эпидемиологическим расследованием после появления случаев заболевания в Кампале. Ранее ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания в Конго и Уганде. РЖД не смогли продать офисную часть небоскреба Moscow Towers Moscow City. Торги признали несостоявшимся, но участие не подали ни одной заявки. За объект компания рассчитывала выручить минимум 280 миллиардов рублей. Иран собирается взимать плату с крупнейших IT-компаний за использование подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе, сообщает CNN. По данным телеканала, возможные проблемы с кабелями могут затронуть не только скорость интернета, но и банковские системы, военную связь, стриминги и онлайн-игры по всему миру. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Скайдин.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
19: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Свои каперы на рекорде. Угадать за 60 секунд.
1: Замечательнейшая игрушка. Она показывает, насколько мы эрудированы.
2: Так, давайте сразу договоримся. Стас, нет ли у тебя желания? Вот мы все время спрашиваем нашего слушателя, с кем он будет в команде играть. Может быть, у нас тоже у кого-то есть желание, потому что я устала выходить. Может быть, это будет Никита?
1: Я за честный выбор. Может быть, просто понимаешь, нашим слушателям комфортнее с тобой. Плюс ты еще все угадываешь.
2: Ну,
1: тебе...
2: не все.
1: Да, ну, что ты прибедняешься? Тебе что, не загадать, и все?
2: Я просто придумала слово «хочу загадать», понимаешь? Хочу не отгадывать.
1: Хорошо.
2: Пойдешь ты?
1: Ну, хочешь, пойду я. Вот сейчас мы дозвонимся до кого-то. Кстати, если вы пишете слово «игра», в тот раз напоминаю, будьте готовы к тому, что вам позвонят, и мы будем с вами играть.
2: А мы сегодня не будем играть, да?
3: Вы дозваниваетесь в этот раз, да? Что там у нас, Аня? Какая информация?
2: 327-106-3, код Петербурга, 812. Нужно попробовать включить вторую линию.
3: Да, поехали. Есть
2: кто-то? Раз, два, три. Алло.
3: Привет.
4: Привет.
2: Привет.
3: Из какого ты города?
4: Санкт-Петербург.
3: Круто. Как тебя зовут?
4: Любовь.
3: Очень приятно.
2: Ворвалась с любовью в эфирчик.
3: Так, мы здесь, Люба, обсуждаем, что изменило твою жизнь. Есть у тебя что-то такое вот весомое? Появилось в твоей жизни и изменило всю твою жизнь?
4: Так, честно говоря, трудно.
3: Ну, если трудно. Если трудно, то давай играть. У нас игра угадает за 60 секунд. Тебе нужно выбрать с кем-то в команде, да? Никит, Стас или Аня. С кем будешь?
4: Ну, так как Аня очень просила, выбираю Никита.
3: Ну, спасибо.
1: Да, конечно.
2: Пока!
1: Ох, это будет интересно. Тем более, Аня, у тебя же есть слово.
2: Все очень просто, да. Я сейчас расскажу, да. Проще не придумаешь. Парус.
1: А?
4: Хорошо.
2: Поняла? Все, я уверена отлично. В тебе. Заходи, Никита.
1: Как будто и не уходил.
2: Недовольны. Вы заставили выйти. Ой, ты какой.
3: Заставляйте человека проиграть сейчас.
2: Отек, мы в тебя верим. Давай.
3: Итак, минута.
2: Таймер на минутку.
3: Итак, поехала минута. Объясняй, Любы.
4: Это такая штука большая из ткани, которая приделывается к лодкам. И ветер в нее дует, а лодка плывет.
3: Да, парус.
2: Да.
3: Поздравляю тебя. Мы не проиграли, я этому очень рад. Приз твой. Можешь передать привет кому хочешь.
4: Я передаю привет всему Санкт-Петербургу и вам. Спасибо вам за хорошее настроение с утра.
3: Круто. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Эдварис». 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду. 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
3: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
4: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
3: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.

Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: появлением кого или чего в вашей жизни изменилось? Мы обсуждаем, читаем ваши комментарии.
1: А с появлением супруги появились две квартиры, машина, трое детей, маленькая собачка.
0: Главное не растерять все это. Светлана, с появлением работы в моей жизни, тогда я знатно прифигела. Всем прекрасного утра и продуктивного денечка.
2: Надеюсь, в хорошую сторону.
0: Не знаю.
1: А с появлением платежеспособного мужа моя жизнь изменилась, Елена. Вышла на работу, жизнь кардинально поменялась. Я решила вернуть все обратно, родила третьего.
0: Артем, с появлением штампа о разводе жизнь изменилась в самую лучшую сторону. Стало намного больше свободных денег и времени вообще в принципе.
1: Жизнь изменилась с появлением немецкой овчарки 2 года назад. Начали ездить по выставкам. В итоге чемпионы России, Белоруссии, Армении, Грузии, плюс еще 2 немецкие овчарки. В общем, постоянные путешествия по всей России на выставке. В общем, жизнь поменялась кардинально.
2: Причем эта собака заставляет ездить.
0: Елена.
1: Это подписка была.
0: Новая работа. Все поменялось. Зарплата, окружение коллег, род деятельности. Даже настроение поднялось. А замотивированному человеку все проще и легче дается, кстати. Да.
1: С появлением мужчины я научилась пить самогон, тусить в клубах, но поняла, что это не мое. Сменила его на другого, теперь у нас с дочкой тихая и счастливая жизнь. Николай, ты лучший.
0: А где тот весельчак?
2: Но он все там же, в клубах с самогоном.
1: Ему некогда.
0: Интересно просто, да. Можно было бы пересечься. Отдохнуть, повеселиться, да.
2: Получается, мужчина был коучем. Но только не тем, который нужен.
0: Иногда такой человек должен появляться в жизни, чтобы показать, вот, насколько это не твое, да, например. И потом бах, сразу хороший вариант. Ну, тоже же интересно.
2: На контрастах.
0: На контрастах двигаться. Что у нас там еще?
1: Подвигаемся на контрактах лучше.
0: Есть? Заключение. Включать будем с появлением сына. Вот.
1: Так, жизнь изменилась в лучшую сторону с появлением второго я. Серьезно, он прикольный такой, бесконечный генератор идей. Дает пинка постоянно, ругает, когда надо, и радуется со мной. В общем, мне нравится.
2: Скоро в жизни должен появиться психолог, это раздвоение уже личности.
0: Классно, да, когда у тебя появляется еще ты же, но немножечко другой.
1: Жизнь изменилась на до и после появления тещи.
0: Опа, в лучшую сторону не написано? Сам смайлик в конце?
1: Там теща и 3 восклицательных знака.
0: Теща, вот так вот, значит.
1: Да, и тут, как понимаешь, это как со знаком плюс, так и со знаком минус, может быть.
2: Вопрос, появилась теща, а жена-то есть? Просто, привет, я теща твоя. Вейкаперы. На река.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вейкаперы. На рекорде.

0: фотография, сколько там, 50 тысяч юаней, давай, сколько это?
1: Забирайте фотоаппарат,
2: да,
1: он дороже.
2: Не надо, вообще, в принципе, не надо вписываться, чтобы твое потом изображение где-то генерировало.
0: Ну, за 50 тысяч юаней-то можно взять.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, представляете, я нашел. Самая короткая война в истории — англо-зазинбарская. Она длилась 38 минут.
2: Сказал зазинбарская?
1: Англо-зазинбарская.
2: Занзибарская, может?
1: Может, и зазинбарская, да,
2: зазинбарская.
1: Я там не был, поэтому простительно. Занзибарская.
2: Сколько она шла?
1: 38 минут.
3: Просто вышли, подрались и все.
1: Я думаю, они даже не выходили. Они просто такие: будем? Такие: ну давайте, мы выиграли. Окей.
2: Наши требования. Они озвучивали просто 38 минут требования, а эти такие в конце: ок.
3: Не, представляешь, это просто поезд ехал.
2: Спасибо, хорошо.
3: Остановились, там была остановка, они вышли, поорали друг на друга и ушли.
1: Возможно. Но это...
2: 38 минут.
3: Нормально.
2: Давайте, вот было бы круто вообще, если бы мы такие сделали еще короче рекорд.
3: С кем ты хочешь? В Занзибар ехать?
1: Профессиональных боксеров, хоккеистов, регбистов и других, кто занимается контактными видами спорта, бывает синдром пропущенного удара. Это хроническое заболевание мозга, вызванное частыми получениями ударов по голове. Представляете? То есть врачи прям это декларируют. Говорят, вот у человека вот такой синдром.
3: То есть из-за того, что он получал очень много?
1: Да, постоянно. Микросотрясения мозга получаются.
3: У Мухаммеда Али такая была штука. Он очень много получал по голове. Из-за этого у него и Паркинсон появился, и в принципе проблемы с мозгом.
2: Мне кажется, да, там вообще в принципе потом это влияет, да.
1: По меньшей мере 4 миллиарда человек в мире носят очки. Представляете? И 75% взрослого населения планеты используют какое-либо средство для коррекции зрения. Это массовая проблема.
2: Очень много.
1: Очень массово. Опять же, смартфоны вот эти, телевизоры в ночи.
3: Поэтому мы и не видим красот нашей природы.
1: Не поэтому.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Екатерина Лукьянова впервые высказалась о романе с Тимати. Об этом прямо сейчас. Модель Екатерина Лукьянова, которую назвали новой возлюбленной Тимати, спустя 2 месяца опровергла эту информацию. По ее словам, они просто несколько выходных подряд оказывались рядом. «У нас было общение только в формате клуба. Все. То есть не более того. Мы могли просто посидеть там пообщаться», — заявила Лукьянова. Она пояснила, что несколько выходных подряд оказывалась в одной вип-зоне с Тимати, просто как одна из многих красивых девушек, которых туда проводят. Блогер уверена, что ажиотаж вокруг ее персоны возник из-за внешнего сходства с бывшей возлюбленной рэпера Аленой Шишковой. При этом Лукьянова подчеркнула, что не контактировала с Тимати ни до, ни после, ни во время их случайных встреч в клубе. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S09.

0: Телефон 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервисавангардстаф.ру.
2: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте ставтеатр.ру. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
4: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
0: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
5: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Выбери.
1: Напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно присылать в чат мобильного приложения Рекордо. Совсем скоро будет на них отвечать, какого китайца взять, что-то откуда-то подтекает, какое масло выбрать и лучше сейчас на рынке. Все это спрашивайте в чате мобильного приложения Рекордо. А мы пока пообсуждаем вместе с вами, с появлением кого или чего ваша жизнь изменилась.
2: Жизнь кардинально поменялась, когда переехал в Крым.
1: Когда переезжаешь, кстати, наверное, вот в место такое силы своей, да, многие же любят море, любят отдых.
2: Вот, а есть и другие, как бы, изменения. С появлением жены у меня появился дергающий глаз и седые волосы.
3: Она зачем его с собой принесла?
1: Дополнительный глаз. То есть два своих есть, один дергающийся где-то в кармане.
3: Он ей такой: смотри, вот тебе кольцо. Она говорит: а вот тебе волосы седые и глаз.
1: С появлением удаленной работы, Владимир написал, вот его жизнь вообще изменилась кардинально.
2: Нам тут большие мальчики пишут про кризис 40 лет. Значит, это немного не с той стороны. Знаете, байк, татухи, это вообще-то последствия. А причина в том, что статистически ты прожил 2/3 своей жизни. А с чего это вдруг 2/3-то? Половина? А пожить так и не успел. Вот тут... Нет, просто я... Нет, подожди. Тут просто я готова поспорить на тему 2/3 своей жизни. Обычно средний возраст, ну, как раз вот 80 лет и 40.
3: Где это 80 лет у мужчин?
2: В среднем, смотри, есть даже книжка 4000 недель. Вот у тебя 40 лет, это ровно половина. 2000 недель.
3: Ну, нет, возможно, есть книжка, но среднестатистический возраст далеко не 80 лет в России.
1: Мотоцикл-то к чему там?
2: Короче, подожди. Вот, ладно, по его мнению, это 2/3 жизни. Пожить так и не успел. Вот тут начинается такой разнос. Некоторые занимаются экстримом, некоторые уходят из семьи, некоторые начинают пить, бесконтрольные связи. И ты просто понимаешь, что ты можешь уже это все не успеть. А ведь ты еще молод и уже состоявшийся.
1: Ну, все логично. Я согласен, что это никакой не перелом в жизни. Просто новый виток.
2: Просто хочется попробовать.
1: Конечно,
2: все?
1: Просто, да, это никакой не кризис.
2: Так подожди, это и называют кризисная точка, где происходят изменения. Это же не значит, что ты сидишь и плачешь, как белуга.
3: Я все понял. Кризисом это называют женщины-психологи. Они считают, что у нас кризис в этот момент. Кризисов нет.

0: Рекорд. Новости.
1: США продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового пребывания для граждан более 90 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Инициативу предложил МИД страны. Власти считают, что месяца достаточно для туристических поездок, а срок визы должен соответствовать цели визита. Минфин рассматривает ужесточение условий семейной ипотеки. С 1 июля льготную ставку могут повысить для семей, где второй родитель уже оформил ипотеку, а также для заемщиков, не состоящих в браке и не зарегистрированных с ребенком по одному адресу. В Минстрое инициативу поддержали, но выступили против распространения новых правил на уже выданные кредиты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специально

0: И предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.finsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: На битве экстрасенсов попытались вызвать дух Джеффри Эпштейна, но спиритический сеанс закончился безрезультатно. Дух финансиста так и не вышел на связь.
2: А знаете почему?
3: Дилетанты!
2: Именно! У них не получилось, попробуем мы. Это волнительно. Сейчас, если нам повезет, здесь должен появиться дух Эпштейна. Эпштейн, вы нас слышите? Это только Кронштейн. А лицо?
4: Это не Кронштейн, это Эпштейн.
2: А ниже что это?
4: А ниже Кронштейн.
2: У меня к вам главный вопрос. Пытались вызвать ваш дух, но не получилось. Почему?
4: Ну это ж на ТНТ, я и не пошел.
2: Зря мы вас дернули, видимо, так.
4: Какие-то мероприятия у рекорда будут, что ли? Все туда. Все туда.
2: На КЦ, да?
4: На КЦ, да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска – компания «Дварис». 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду. 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы, психологии.

0: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов ровно московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, конечно. Мы обсуждаем вместе с тобой, дорогой наш слушатель, разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, Оскар Уайлд в свое время типа пошутил, сказав, что американский президент правит 4 года, а американская журналистика правит вечно. В США, да, это так. Так оно и есть у них там. Но у нас ровно наоборот, и поэтому здесь у нас прежде всего важны новости, исходящие от президентов. А все остальные, это так, чепуха в стиле отечественной журналистики. Некоторые штучки из такой чепухи обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали реже встречаться с друзьями, потому что дружба начала слишком дорого обходиться. По данным опросов, почти каждый третий заметил, что посиделки в кафе и совместные развлечения все сильнее бьют по кошельку. Около 40% признались, что за последний год стали видеться с друзьями заметно реже, а часть людей вообще перестала куда-либо выбираться. В итоге живое общение все чаще переезжает в переписки, просто потому что так дешевле.
2: В переписке? Потому что так дешевле? Ну, знаете, я вам вот что скажу. Это совсем не так. Потому что переписка, вообще, товарищи дорогие, это тоже деньги. Это, извините, это интернет, да, это мобильная связь, это телефон, в конце концов, изнашивается кнопки и стекло.
1: Но это же дешевле, чем с друзьями на шашлыки.
2: Да, поехать. Это дешевле, чем поехать с друзьями на шашлыки. Но это не дешево, это не бесплатно. А вот смотрите, а если сэкономить окончательно и бесповоротно, полностью, а что если вообще дружить мысленно? Вот как бы силой мысли, да? То есть подумал о друге, вот он уже здесь как живой. И поговорить с ним можно мысленно. А если, кстати, напрячь воображение, то с ним можно даже выпить с воображаемым другом.
1: Да, вот мысленно общаться с другом и при этом надеяться и предвкушать случайную с ним встречу. Например, на вокзале. Встретились друг друга на вокзале.
2: Да? Нет, давайте так далеко заходить не будем в дружбе. До вокзала, да? Это совсем другая история. Да, представил воображаемого друга, допустим, на вокзале. Да, могут вызвать врачей, но зато это дешево, бесплатно практически. Слушайте, и на самом деле и с женщинами тоже так. Ведь женщину, давайте говорить откровенно, это самая дорогая статья расходов. Там вообще так дорого это обходится, что иногда за секс хоть почку продавай. А если вот представьте, вот та же самая история, вот мысленно. А что, если женщину просто представить? Ну, не лежа в постели, как это сейчас происходит, да? А типа, как ты ее привел, посадил за стол, там, налил воображаемого шампанского мадам Клико, потанцевал с воображаемой Зиной, снял с нее воображаемые панталоны, воображаемый в нее вошел. А, причем, ну, смотрите, какой плюс. Плюс не только, что ты экономишь, но можешь даже, на самом деле, ничего не снимать, и прям через пальто.
1: Ну, тут есть, как бы, знаете, есть такие минусы серьезные. Потому что вот воображение все равно, как бы, это же воображаемая женщина, да? Она превратится в молодую Анджелину Джоли. Ну, как бы там, ну, например, да?
2: Ну, конечно,
1: да,
2: обязательно,
1: это, да. Это трудно. А с этим у меня и так в порядке.
2: С чем?
1: Ну, с Анджелиной Джоли? Да, представляете, как бы.
2: Нет, конечно, я понимаю. Ну, просто можно и дальше пойти. Просто вы представляете, в горизонтально же уже, да?
1: Да, по-разному. Ну, что, у меня и так, и эдак.
2: А, тогда вы уже начали. Вот, поэтому главное сейчас сэкономить. Видите, россияне уже не встречаются, да, не встречаются с друзьями, ну, потому что дорого. Да, дружба дорого обходится сейчас. Вообще у нас в России даже дружба денег стоит. Ого-го. И даже приятельство. И поэтому вывод очень простой. Значит, поэтому завязываем дружить, да, а друзьям так и сказать: ты мне не друг, а просто товарищ. Потому что товарищество же обходится дешевле.
1: Ну, товарищ, да, конечно. Там, ну, это там, все. Ну, хотя и с друзьями можно по-полному поступить, как бы, знаете, продолжать дружить офлайн, как бы встречаться с ними, с друзьями, но у них в гостях. Тогда это будет бесплатно. У тебя есть там угощение.
2: А какой дурак тебя сейчас пригласит? Таких дураков нет. Все хотят к тебе. Встретились два друга. Не на вокзале даже.
1: Не на вокзале.
2: Но вопрос-то какой? Какой у нас вопрос?
1: Ну, вопрос, ну, вот смотрите, вот нам о такой тенденции заявляют. Видимо, какие-то опросы были, какая-то статистика. Серьезные люди подошли к этому, да, там такие в пиджаках, такие с галстуками, такие на хороших зарплатах. Так ли это действительно? Стал ли ты реже встречаться с друзьями, как вот в реальной жизни из-за экономии? Не стал ли ты? Может быть, какие-то альтернативные способы общения с друзьями ты практикуешь? Ну уж там, давайте, уж все взрослые люди.
2: Это какие?
1: Онлайн.
2: Ну, а, да, может быть, ты уже начал по переписке. Ну или нет, как ты встречаешься с друзьями? Это интересно. Ведь на самом деле вот этот формат офлайн встречи, да, просто живьем, он тоже уже утрачен. Как, когда последний раз ты встречался с другом? Что вы делали? Или ты не встречался, чтобы сэкономить? Короче, про дружбу.
1: Да, про дружбу.
2: Обсудим это в народных новостях.

0: шоу.
1: Сергей Лавров заявил, что Россия не вернется на Евровидение, потому что нынешние критерии конкурса, по его словам, напоминают признанный экстремистским и запрещенным движением сатанизм. Глава МИД отметил, что страна не потянет такие требования к участникам и добавил, что Россия сейчас сосредоточена на других международных площадках с гуманитарным и образовательным уклоном.
2: Что? Страна не потянет сатанизм? Это точно то слово, которое он хотел сказать?
3: Ну, не в смысле финансово не потянет, а в смысле морально-нравственном.
2: Подождите, на самом деле в финансовом-то как раз смысле это я понимаю, потому что сатанизм это дорого. Вот посмотрите на Евровидение, на то же. Это требует денег. Ну, разве дело только в этом? Я думаю, что, просто это нехорошо.
3: Нет, оказывается, вот как, понимаете?
2: Понятно, что вот тот такой сатанизм, который на Евровидении, он действительно требует очень много финансовых вложений. А сейчас, дорого, короче говоря. Что сказал Лавров? Что, потому что нынешние критерии конкурса, напоминают, запрещенные у нас, понятное дело, сатанизм.
3: Экстремистское движение.
2: Я просто может быть, что-то запутался. Скажи, пожалуйста, а раньше, когда мы участвовали в Евровидении, там сатанизма было меньше?
3: Да, было полегче. А вот видите...
2: В чем? По-моему, там ничего не изменилось. Слушайте, Евровидение, как оно было там с сатановидением, так оно и осталось. Там было всегда более-менее то, что и сейчас. Вон там Билан. Помните, что там устраивал? Какой сатанизм? Вы помните?
3: Да нет, там с Биланом все было...
2: Я когда это увидел...
3: Там рояль Плющенко танцевал.
2: Вот я и говорю.
3: Наши всегда выступали в рамках.
2: В рамках.
3: Каких надо таких рамках?
2: В рамках сатанизма под названием Евровидение. Я про это и говорю. Там ничего не изменилось, на самом деле. Там всегда было то, что и сейчас. Да, плюс-минус. Конечно, я, слава богу, это не смотрел ни тогда, ни сейчас, но вижу какие-то отдельные видео, ничего не изменилось.
3: А, кстати, очень интересная штука с Евровидением. Помните раньше, да? Там задолго, за месяц, до его начала, все начинали его плевать, хаять, обсуждать, при этом. Потом смотреть и обсуждать. А я только вчера вечером узнал, что, оказывается, прошло Евровидение. То есть и победили ни много ни мало болгары. Евреи на втором месте, румыны на третьем.
2: Евреи в каком смысле?
3: В смысле государства
2: Израиля. Израильтяне?
3: Да, израильтяне.
2: Просто какие-то евреи вышли.
3: Нет, не надо евреи вышли.
2: Вот видите?
3: А оно что вообще? Вообще нигде не слышал, не видно. Причем я читал не только наши всякие СМИ, но и не наши там всякие СМИ.
2: И что? Ну я и говорю.
3: Оно совсем подпольно прошло.
2: Да, потому что, конечно, сатанизм. Ну послушайте, Евровидение, что это вообще такое? Оно, мягко говоря, никогда не было чем-то таким, мягко говоря, образцово-талантливым. Какие-то люди, причем совершенно не звезды, в одеждах, знаете, с корпоративов психиатрической клиники, пели какие-то потусторонние песни, которые невозможно ни запомнить, ни спеть. Он всегда таким был. Но все-таки, мне кажется, что наш министр иностранных дел, когда он говорит, что там вот сатанизм, все-таки он немножко сгущает краски. Потому что не совсем сатанизм. Нет, сатанизм не совсем. Смотрите. Потому что если смотреть на участников Евровидения, да, как они выглядят. Они выглядят и одеваются так, и поют так, как будто они поют это не для обычного сатаны. У меня есть полное ощущение, что они поют не для сатаны традиционного. Они поют для сатаны гомика.
3: Подождите. То есть вы хотите сказать, что этот известный нам сатана, чье движение признано экстремистским, он не гомик?
2: Об этом я не подумал. Ну, в любом случае...
3: Вот в том числе и поэтому мы не поедем на Евровидение.
2: Да, в любом случае, это сатана страшен только для тех, кто поет на Евровидении. Потому что он их потом сатанит там, туда-сюда.
3: Ну, да, ведь он же...
2: А, кстати, как это происходит?
3: Ну, как-то не знаю, он же черт!
2: Да! О!
3: Конь?
2: Не петух.

0: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
1: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Exceed. Born for more.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Екатерина Лукьянова впервые высказалась о романе с Тимати. Об этом прямо сейчас. Модель Екатерина Лукьянова, которую назвали новой возлюбленной Тимати, спустя 2 месяца опровергла эту информацию. По ее словам, они просто несколько выходных подряд оказывались рядом. «У нас было общение только в формате клуба. Все. То есть не более того. Мы могли просто посидеть там пообщаться», — заявила Лукьянова. Она пояснила, что несколько выходных подряд оказывалась в одной вип-зоне с Тимати, просто как одна из многих красивых девушек, которых туда проводят. Блогер уверена, что ажиотаж вокруг ее персоны возник из-за внешнего сходства с бывшей возлюбленной рэпера Аленой Шишковой. При этом Лукьянова подчеркнула, что не контактировала с Тимати ни до, ни после, ни во время их случайных встреч в клубе. На этом все. Услышимся.
3: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
8: 992-300.
10: Сайт.
8: radiostv.ru.
11: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: шоу.
1: Большинство вакансий в России могут оказаться пустышками, утверждают карьерные эксперты. По их словам, реально живыми бывают лишь 10-30% объявлений о работе. Остальные компании размещают ради сбора базы кандидатов, мониторинга зарплат на рынке или просто для создания видимости активного роста бизнеса. При этом соискатели могут звать на собеседование, созвоны и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого в принципе не планируется.
2: Вот это новость. То есть, я не понял, никаких вакансий на самом деле нет? Это все видимости галлюцинации?
3: Да, такие потемкинские вакансии, как вот раньше в деревне такого рода, да.
2: Да, то есть размещают ради сбора кандидатов, мониторинга зарплат для создания видимости. То есть, объясните мне, просто это как бы надо переварить. Что значит для создания видимости? То есть у нас рабочие места в большинстве своем это для видимости, а на самом деле у нас безработица, как в США во время Великой депрессии, что ли?
3: Ну или наоборот, все хорошо, все хватает всех сотрудников, а так вот чисто для движухи, да, вот делаем вид, что пытаемся нанять новых.
2: Ну, то есть как это происходит? То есть там, не знаю, ну вот когда ты там читаешь объявление, там, не знаю, там требуется конюх со стажем, или там требуется там фонарщик во вторую смену. Помните, был такой, который вручную зажигал и гасил фонари уличные? Или, помните, была такая профессия будильник? Это как вот сейчас вейкаперы, только не по радио, они... Нанимался, ну, когда человек, который стучал в окна палкой, да, да, будил, да?
3: Кстати, я вот, когда был подростком, поработал немножко фонарщиком. Пару фонарей вручную потушил с помощью камня.
2: Ну, за бесплатно. Но это не работа, согласись, это волонтерство называется. Это не за бесплатно, абсолютно. Это, значит, все для сбора. Нет, слушайте, серьезно. Значит, вот как это происходит? Это самый важный для меня вопрос. Значит, все эти объявления для видимости, для сбора каких-то данных. Значит, когда ты читаешь там объявление, там, я не знаю, где-нибудь там сейчас на хэдкантере, там, да, не важно. Значит, там требуется, там, не знаю, там, наладчик или там оператор станков с ЧПУ. Я не знаю, что это такое, но сейчас это самое
3: популярное. Числовое программное управление.
2: Окей.
3: Станок-компьютер.
2: Значит, все вот это ЧПУ, это все чепуха, что ли? То есть, какую-то базу собирают? Ну, хорошо, ладно, значит, и ты увидел, требуется там, я не знаю, там, оператор станков там с ЧПУ. И дальше, значит, ты звонишь, там, здрасте, я хочу быть ЧПУшником, там, да, оператором станков с ЧПУ. И дальше, как было сказано, при этом соискатели могут звать на собеседование, там, созвоны, там, да, и даже давать тестовые задания, хотя нанимать никого, в принципе, не планируется. То есть, секунду, то есть ты пришел, скажем, как сварщик, да, сделал тестовое задание, то есть сварил все трубы в районе, там, сварил новый подъезд, ну, если ты борщевик. А дальше что? Ну, ты спрашиваешь, ну что, подхожу? А ему, нет, это мы просто так разместили для видимости.
3: Не-не-не, не хитрее посмотрели. Они говорят, вот, отлично, вы нам очень нравитесь, вы просто прекрасный, вы первый кандидат. Мы вам обязательно позвоним.
2: Ну, понятно.
3: Он уходит окрыленный.
2: Нет, а для видимости, и для мониторинга зарплат. То есть они хотят узнать, согласится ли он на такую зарплату.
3: Какие зарплаты?
2: Не знаю, как, знаете, они дают тестовое задание. То есть приходит, скажем, не знаю, там, строитель, там, инженер-строитель, не знаю. Ему, значит, дали тест. Он построил дом. Ему такой, ну что, на сотку согласен? Он такой, да. Там, и такой, Серега, он на сотку согласен. Давай следующего. Это как происходит?
3: Да, есть... А следующему уже предлагают 80, как бы так, понимаете? То есть, ну, как бы, шатают ситуацию, как бы, да, вот прокачивают ее.
2: А это все не ради работы? Это все вот что ради это? Движухи, как это называется?
3: Ну, и к тому же, как бы вот сколько же людей этим занимается? Сколько этих, как раньше называлось, отдел кадров, сейчас эти как там, HR, да, там или что-то такое. Вот они работают, бывают в переписке, на собеседование приглашают, тратят время, им тратят гигантские деньги на зарплаты. Смотрите, сколько трудоустроили в стране вот именно в этой сфере людей.
2: Это, конечно, хорошая, прекрасная часть этой новости. Это значит, что безработицы все-таки нет. Потому что эти-то люди работают,
3: как не в себя,
2: которые создают видимость. Да, вот люди, которые создают видимость, они востребованы. Они при работе и получают очень хорошие зарплаты, я надеюсь. Да, создавайте видимость, и все будет хорошо.

На смену тарелочницам пришли букетчицы. В России набирает популярность новая схема развода. На свиданиях. Девушки знакомятся с мужчинами в дейтинг-приложениях.

0: Слушайте, это знаете что? Это называется дожили. Вот помните, в наши времена раньше, да, вот были хоть минетчицы, от слова мины, да? А теперь какие букетчицы? То есть, подождите, то есть это букет без минета или что?
1: Ну, получается, да, чисто вот так вот просто. Ну, есть серьезный изъян, серьезный баг в этой схеме. Смотрите, ну, обычно, не всегда, конечно, все реже и реже, но обычно пока еще на первое свидание мужчины приходят со своими цветами уже. И очень странно просить у них второй букет.
0: И часто в горшках. Да, ну, послушайте, ну, на самом деле не странно. А если она очень понравилась? Ну, вы просто забыли, как очень понравилось. Да мужик, когда у него все дымится, он тебе второй, третий букет. Да он тебе пальму срубит целую. Но, нет, слушайте, я реально, вот остановите мир. Да, называется? Вот где остановка? Все, дальше не хочу. Букетчицы! Это же уму непостижимо. Мы только привыкли к этим тарелочницам, да, более-менее их переварили. Значит, букетчицы. А дальше что? Что, сардельничницы? Попросила купить сардельку, сделала вид, что засунула ее в рот, проглотила, а сама в туалете выплюнула и отдала повару.
1: Но это уже пройденный этап, это вот эти самые тарелочницы.
0: Ну, это даже нет, но тарелочницы все-таки они не сардельничницы.
1: Я думаю, что как бы, чтобы нормально зарабатывать, нужно уже не разменяться на эти пустяки, там, рестораны, цветы. Вот, например, первое свидание. Идете вы по дороге, и тут она такая: у меня зуб выпал, срочно эту стоматологию, давай мне делать зуб.
0: Зубницы.
1: Да, зубницы, стоматологицы. Это не пару десятков тысяч рублей, это пару сотен тысяч рублей, там делают и все как бы.
0: Это будущее. Ну, это хорошо, но знаете, букетчицы, главное, чтобы не появились букетчицы в другом смысле. Типа засунул, а там букет. Ну, правда, это уже не развод, это венерические проблемы.
1: Они никуда не пропадали.
0: Да, хорошо. Ну, хорошо, там, не знаю, что-нибудь засунул, а там внутри кто-то хвать и вышел без него, а это потом орган на органы. Так это, понимаете, о чем новость-то? Это новость о том, что никому верить вообще нельзя.
1: Вообще никому.
0: Вообще никому. То есть купишь еду тарелочница, купишь там букет на букетят, купишь пакет на пакетят. Помните, у группы Иванушки Интернешнл была песня там «Кукла Даша, не плачь, кукла Мина, не плачь». Купишь ей куклу Мину, на минетят, да? И так, где тебя сейчас не обманут? Да? Хотел сказать, сделаешь мину при плохой игре. Ну, это то же самое, неважно. Окей, ладно, хорошо, букетчица. Значит, мужиков надо разводить по полной программе. Эти, значит, разводят женщин, женщины разводят нас. В таком мире мы живем. Ну, хорошо, букетчицы. Но как это выяснилось? Значит, что это была за история? То есть кто-то купил, значит, там букет, да, там, скажем, на 20 тысяч рублей, подарил ее Анжеле Цветковой, или там, не знаю, Снежане букет Гонореевой, да, она, значит, взяла букет, сказала, все, типа, мне пора домой. А как это выяснилось? А выяснилось, я знаю только один способ, как это могло выясниться. Оказалось, что он сам цветочник и сам в этой схеме.
1: Ну да, или просто он, как бы, она сказала, что пора домой, или пора столько по делам, а он за ней проследил.
0: Ну, и что?
1: Увидел, что она сдала букет обратно в магазин. Деньги распополовили. А самые хитрые играют в долгую. Никогда не обманывают расстояние. Ты с ними встречаешься, как бы, долго встречаешься, нормально, все. Потом вы женитесь, у вас дети. А потом она разводится и алименты. Может же быть такая схема?
0: Она уже работает в каком-то смысле. Только на эту схему, как говорится, на хитрый, да, болт есть свой с резьбой. Не платят алименты, знаете, сколько в России? Поэтому букетчица, может, это еще и не самое худшее.
1: Цветочки, как говорится.
0: Да, абсолютно. Ну и что, букетчица развела там цветочника Георгина Букетова. Обычное дело.
2: Рекорд, реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: всех стриминговых площадках. 18+.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг

0: эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган ЕС в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: избушка на курьих ножках, мы поворачиваемся к лесу задом, а к вам передом очень-очень редко. Но все-таки это делаем. Вот, например, в этом месте нашей программы, где вы написали кучу всего, а мы из этой кучи кое-что почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Че там?».
1: Ну, тут у нас была новость. Тут у нас была новость о том, что россияне стали реже встречаться онлайн с друзьями со своими. Ну, из-за подорожания жизни. Потому что встреча предполагает какое-то там питание, какое-то питье, прочее, прочее, прочее. И мы спросили у тебя, так ли это? Действительно ли ты как бы сузил, как бы сократил количество встреч с друзьями в реальной жизни из-за того, что это дорого? Или же нет? И, может быть, ты нашел какие-то альтернативные способы встречаться с друзьями? Ну, то есть, как бы, ну, вот, ну, и не платить много. И такие способы нашлись. Вот Кирилл пишет. Хабанеро, крем и хруст. Ну, как он решил поздороваться? Вытащить в соло шашлык на природе? Дорого. Мы с друзьями по копеечке скинемся и вперед. А там леший, пырый и сутулый подтягиваются. А они мажоры заряженные приезжают. Главное иметь друзей мажоров. Лешего, пырого и сутулого.
0: Думал,
1: заряженные приезжают.
0: А, ну, я, знаете, лучше вообще без друзей. Я просто думал, что лешие и пыры — это как бы заряженные в каком смысле?
1: Ну, здесь же финансово,
0: а вот,
1: мажоры.
0: Не знаю, я думал, что если лешие и пыры и заряженные, то ты сутулый, то точно не в финансовом смысле. Просто чем-то заряжены уже. Уже приехали полные. Ну, нет, серьезно. Ну, вот, вот если вам сказать, вот, вот сейчас в студию зайдет лешие и пыры.
1: Ну, вы сутулый.
0: Ну, хорошо.
1: Давайте за чистоту эксперимента.
0: Что бы вам пришло в первое в голову? Ну, деньги?
1: Ну, слушайте, нет, конечно. Да. Мне всегда казалось, что люди с такими вот прекрасными титулами леший, пыры и сутулы в большой компании самые незаряженные финансово обычно бывают.
0: Вот
1: да?
0: Я про это и говорю.
1: Они такие самые халявщики.
0: Знаете, как раз, есть... особенно пыры.
1: Пыры вообще мутный тип. Сутулый тот еще тоже.
0: Да. А вообще, не знаю, есть ли смысл выезжать, вообще встречаться с такими друзьями, с лешим?
1: Ну, что ли, нет, друзья, есть, конечно.
0: Не, ну, нет, ну, а что вы не встречаетесь?
1: Ну, я, ну, есть у меня один леший знакомый.
0: Ну, давно ли вы с ним встречались?
1: Ну, давно, давно, да.
0: Вот и я про то же.
1: А вот еще тоже способ, как бы, бюджетно, но все-таки встретиться с другом. Сейчас ездили с Максом на грязной копейке. Сегодня... На грязный коп. Сейчас я просто что. Сегодня удачно пробрались в лес, накопали гильзу, гвоздь и часть упряжки. С приключениями, ну и с последствиями. То есть, ну, копатели они, то есть копают что-то там такое.
0: Копатели?
1: Да, гильзу, знаете, смотрите.
0: Друзья копатели.
1: Да.
0: А? Я, ну и копатычи. Что он этим, как он этим отвечает, ну, на наш вопрос?
1: Без денег, без шашлыков, там, без коктейлей,
0: да,
1: дорогих.
0: Если у тебя есть друг, там, да, как копатель, гвоздь, там, да, конечно. Да, а то что обязательно в ресторан-то сразу идти?
1: Вообще не обязательно.
0: Не обязательно, да, там можно что-то накопать. А пока с друзьями копаешь, можно там, да, поговорить, ну, там, да.
1: В большинстве случаев это вот копание не очень законный способ. Чем как на шашлыке с лесу же.
0: Да, ну а в
1: лесу. Закон.
0: Нет, вот единственное, что риск в лесу — это встретить не, там, да, не полицию, а только лешего и сутулого максимум. Ну, они же еще друзья, да, большая компания.
1: А вот еще тоже вот о минусах, как бы, встреч с друзьями в реальности. Так-то узнал, что подруга уехала из города. И поехал к мужу ее, чтоб нормально по-мужицки пиво попить и баб пообсуждать. А она дома оказалась. Пришлось пивом делиться и обсуждать педагогику и искусство. Вот, а не то, что как хотелось.
0: Нет, ну, про педагогику и искусство все-таки это бесплатно, да?
1: Да.
0: Это, не знаю, а вот
1: и
0: пиво, да. Ну, нет, ну, это не важно. Пиво, ну, кто тебе, ну, кто это пишет?
1: Это пишет кадастровый инженер.
0: Ну, что за человек такой неопытный? Ну, вроде кадастровый инженер, наверное, взрослый человек. Ну, что это? Ну, опыт-то у тебя какой-то есть, ну, смекалка хотя бы. Ну, кто же приезжает в открытую с пивом? Мало ли там кто и с кем придется делиться. Да. Ну, запихни его хотя бы. Я, вот вы куда пиво запихнете?
1: Вина непростые.
0: Да?
1: Я пиво не пью.
0: Ну, я тебе думаю, а во что вы пьете? Вот, вот что пьете? Куда засовываете?
1: Ничего, вот смотрите, морс стоит на столе у меня.
0: Ну, на столе это я понимаю, это для программного руководства. Всегда стоит морс. А знаете, как, кстати, я его открою, понюхаю?
1: Не,
0: я на секундочку, я на секунду.
1: Слышите мой морс?
0: Вот куда он? Да, поэтому времена такие. Приехал в гости с пивом, ну спрячь его хоть куда-нибудь. Но если, да, сейчас жара тут в Питере, то все равно есть места.
1: Ну, места всегда есть, да.
0: Давайте я почитаю. Ну, вот пишет, все читаю, что попадается на глаза. Вот рисковый человек пишет, Богдан, не пью, не курю, друзей нет, Деньги есть.
1: Ах ты ж куркуль.
0: А зачем это самое разоблачение? Потому что сейчас у него должно появиться много друзей. Ну, я имею в виду после последней фразы, да?
1: Ну-ка, попытаться.
0: Ты не боишься? Но если ты реально, ну кто ж так опять же делает? Ну не надо говорить, что деньги есть. Не пью, не курю, друзей нет, денег нет. Все, да, и друзей не будет. Тогда, потому что деньги... Вот я бы ему даже позвонил, потому что сразу хочется такому человеку позвонить.
1: И да? Набиться в друзья, да?
0: Ну, конечно, есть, потому что у человека есть деньги, разумеется. Да, потому что не пьет, не курит, мне наплевать. Да, друзей нет, я буду. Сейчас я ему позвоню, подожди.
1: Прям вот так возьмете и позвоните?
0: Ну, не вот прямо, прям может, вот так и не вот. Так. Нет, ну, не так, наверное, не буду, а позвоню это... сейчас. Сейчас, погоди. Так, а где он у меня снова? Куда ушел этот, нет? Слушай, все, куда-то...
1: Чё, куда ну, гасится, он молотится. Он написал, что друзей
0: нет. А, тогда молодец, да-да. То есть не быть еще одному другу. Вот пишет Артем из Кудрова. Знаете, что он пишет? Он пишет, я из Кудрова. Неожиданно. Знаешь, пишет, нет у меня друзей. Только кореша. И вот это действительно очень важный поворот в нашей теме. Потому что мы не сделали этой градации. Да? Друзей, может, и нет. А кореша-то всегда есть, особенно когда есть деньги у тебя. Давай сейчас
1: кто ближе, как бы, вот...
0: А вот это нужно
1: узнать. Или
0: вот для вас кто ближе?
1: Слушайте, ну, у меня, наверное, вот, даже не знаю. Ну, вот, но не у меня знаете? Корешей-то не осталось. Вот. Ну, остались только друзья, и то немного.
0: Я для этого ему и звоню, чтобы сейчас это узнать. Артему из Кудрова. Yes.
2: Обслуживание
0: набрано. А, у него и денег. А, у него и...
1: Все на кореше.
0: Да. То есть кореша тоже такая расходная такая штука, затратная в смысле. Ну, давайте последнее.
1: Вот, кстати, по поводу корешей, другой слушатель пишет. Был у кореша буквально в субботу. Никакой кризис не помешает тусануть с братухой. То есть у тебя братухи есть, не просто кореш, а кореш-братуха.
0: А кому кажется, ну, кто дороже обходится?
1: Ну, если кореш-братуха, денег уже не жалко, не считаешь, как бы, денег.
0: Потому что, а кореш-братуха, это уже в другом состоянии. Да, ты в таком состоянии, что уже готов все.
1: Царить деньгами.
0: Поэтому самое неприятное, это друзья. Да, потому что с друзьями ты трезвый, их как-то, да.
1: Потом, кстати, кореш,
0: вот, потом братуха. Да, когда уже кореш-братуха, тут уже последняя.

0: Шоу.
1: В США хотят увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Новую методику представили урологи из Нью-Джерси. Сейчас врачи ищут первых добровольцев старше 45 лет, готовых бесплатно поучаствовать в эксперименте и увеличить половой орган примерно на 2-2,5 сантиметра. Для процедуры планируют использовать донорский жир, полученный после смерти человека. Ткань будут специально очищать на клеточном уровне, чтобы избежать отторжения.
2: Если все-таки отторжение будет, то что, значит, тебя твой член отвергнет, что ли?
3: Ну все, отторг, значит, да. А, кстати, я даже без помощи члена, я лично, я кремов отторгаю, чтобы не увеличили пенис с помощью жира мертвых людей. Я вот отвергаю это предложение.
2: Это одно дело, когда вы его отвергаете, а значительно хуже, неприятнее, психологически, когда тебя отвергают.
3: То есть ты вроде бы согласился, а член
2: нет? Сам, да, тебе, да, быть отверженным, это страшно. Чего? В США хотят увеличить пенисы с помощью жира умерших людей? А что это такое? Это что, это добро пожаловать в новый мир? С пенисами и с жиром покойников? Знаете, я вам вот что скажу. Я не так себе представлял вот это светлое будущее. Больше того, не за такое будущее мы боролись. С членами и с жиром мертвецов. Хорошо, ладно, ну окей. Ну, дожили, да? Дожили до такого. Ну, что поделаешь? Антиутопия. Живем уже в ней. Пускай из США началось. А там же начинается, у нас все заканчивается. А, ну, послушайте, ну, хорошо, ну, жир. Ну, а зачем им тут жир? А почему бы просто у умерших людей не отрезать пенис и пришить? Понимаете, если у покойника был большой, да, если, скажем, он был, не знаю, актером, и, скажем, да, играл Гамлета в фильме «Гамлет и семь гномов», да? И если отрезать и пришить, например.
3: Тем более такой я не хочу, как бы. Вот,
2: нет, я тоже, я-то вообще не хочу. Что вы мне говорите? Вы меня даже не уговариваете. Или, знаете, вот у Распутина, у Гриши, говорят, что у него вот этот его здоровенный где-то в банке, у кого хранится, кстати?
3: Поэтому какой вам Гриша? Григорий Иванович.
2: Да, извините. Да, попутал что-то, да. А где у кого?
3: У кого-то нашего сексолога.
2: У какого-то, да, типа он хранится.
3: А может, он врет, я не знаю.
2: Так вот, ну, неважно, ну, так, по крайней мере, считается. Так, послушайте, так что добро-то пропадает? Когда, чего в банке мариновать? Когда люди с маленькими пенисами ходят. У людей, значит, они маленькие, а он там заначки делает. Да, взять и
3: изъять.
2: Приватизировать, так сказать, да. Ну, объясните мне, я не понимаю, просто технически. Значит, будут увеличивать пенисы с помощью жира умерших людей. Я не знаю, а при чем здесь жир? Пиписьки маленькие, потому что им жира не хватает? Или что?
3: Нет, им не хватает чего-то другого, но если жира добавить, они станут больше.
2: А углеводы? Углеводов нет? Ну, а вот если я хочу, например, диетический, без жира?
3: Тогда ходите со своим малышом.
2: У меня как раз не жирный, все хорошо. Я думал, что маленькие, потому что им не хватает сантиметров. И тогда просто срезать с покойника пару сантиметров, и дело с концом.
3: Это хропотливо, хлопотно, знаете. А тут еще, правда, есть такая непросчитанная, такая побочный эффект. Смотрите. Жир мертвого человека, да, вкачивают в мой живой пенис. Ну, мой, это я условно говорю. Фактически мы оживляем мертвого, да, мертвого. А это зомби получается.
2: Да.
3: А зомби...
2: Жирный зомби.
3: Член станет зомби. И как бы, а зомби, как мы сами предпочитают, мозги. Что, будут мозги всем, как бы?
2: Нет, тут, понимаете, лохматить. Не вас.
3: Как бы, не туда, куда я бы хотел, а в мозги.
2: Да, это открывает много темных сторон.
3: Да?
2: Это очень-очень... Это страшная, жуткая новость. Но самое страшное не это. Значит, они будут пересаживать жир с пенисов умерших людей тем, кто хочет их увеличить. Скажите мне, мне наплевать там на США, но я к вам в США обращаюсь. А умершие люди согласие на это давали?
3: Или их родственники?
2: Родственников спросили, конечно, разрешит ли теща, например, откачать жир из пениса зятя? Позволит ли... Не знаю, свекровь отсосать жир из члена покойного деда или прадеда. Да. И, кстати, сказать, они хотя бы не из прадедов откачивают
3: этот
2: жир?
3: Я не знаю, надеюсь, что нет. Ну, смотрите, ну, тут еще самый главный вопрос, как у меня, как у медицинского работника. То есть, почему у мертвых? В одних США тонны жира у живых людей откачивают. Липосакция это называется.
2: Ай,
3: почему
2: мой,
3: живые, как бы?
2: Наивные вы. Они потому что их откачивают не из пениса. Это у них жир откуда угодно, с боков и с животов. А пенис такие обезжиренные.
3: А вы думаете, что откачивать будут у мертвых людей из пениса?
2: Да нет. Откуда? Конечно, из пениса, разумеется. Есть рыбий жир, а есть, да. Но самое главное, почему? Почему они должны быть старше 45 лет? Я имею в виду те, кто в тесте должны принимать участие. В чем смысл? То есть 40, как бы тебя уже не берут, да, в тесты?
3: Ну, как-то вот уже, да, ну, видимо, о них, ну, думают уже люди пожившие, да, то есть, ну,
2: да,
3: если будут отторгаться, дай бог с ним.
2: Да, знаете. Потому что, видимо, 45, это когда тот возраст, когда ты уже приобретаешь мудрость, да, чтобы ты мог как бы по-философски сказать, да, у меня члены спокойника, да, ну и что, жизнь одна, да.
0: Зомби-пенис, мозги.
4: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Дварис». 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду. 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
5: О погоде.
7: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В «Мангал Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
12: Кто ты?
13: Прима Медиа.
12: Почему я тебя слышу?
13: Я голос твоего бизнеса.
12: Как это?
13: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
12: Это услышит?
13: Ты же слышишь.
12: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
13: Связь.
12: 992-300.
13: Сайт.
12: radio.stv.ru.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Внимание! Готовьтесь к яркому событию. Мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки,

0: Хэппи. Ждем именно вас. 0+.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Телефон рекламной службы.

0: Курсы оральных техник в России подорожали на 15-30% за год. По данным журналистов, базовые занятия теперь стоят 8-10 тысяч рублей. Продвинутые программы около 15 тысяч, а индивидуальные уроки доходят до 60 тысяч. На курсах ученицам рассказывают о техниках дыхания, психологии и правильной подачи. А практику предлагают отработать на учебных макетах под присмотром опытных преподавателей.
1: Это что, макету случайно не откусили? Так. Какой присмотр?
2: А все, зачем? Пойти не туда, знаете, без опыта. Катя, где они набрались этого опыта, эти преподаватели?
1: Где? В жизни, во дворах.
2: То есть им не нужно было курсы проходить?
1: Ну, они, может, талантливы, рождены.
2: Нет, так вам мало, даже вот диплом какой-то, знаете, там...
1: Ну, диплом сейчас может...
2: Подтвержденный какой-то.
1: Да, диплом с печатью, а печать в виде, да?
2: Просто самородок с улицы, это мне тоже небезопасно, знаете, должно быть...
1: Да, надо рисковать, россиян, видите, так сказать, сколько денег готовы потратить. Я только вот в терминах не очень силен. Ну и слава, как бы не то, что даже не силен. Я откровенный дилетант, я невежа в этих вопросах. Скажите, пожалуйста, может, вы мне подскажете так чисто интуитивно, а что такое в оральной технике правильная подача? А подача это как в футболе, типа, подай там, или как?
2: Или что, как
1: в теннисе?
2: Нет, я думаю, что
1: не тенниса.
2: Это подача себя правильная, такой, заходишь такой, эй, смотрите, какой я сейчас буду.
1: Это подача! Нет, что такое подача? Вот, заходишь, показывай, подача, да?
2: Ну, надо себе подать, знаете, как вот так вот.
1: Окей, и на курсах, значит, на этих рассказывают о техниках и дыхании. А вот тут я совсем запутался, а дыхание, то есть это что? Вот что такое в оральной технике дыхание? Это чтобы во время, когда ты это совсем не задохнуться, что ли?
2: Ну, или нет, как критично задохнуться, а ты потом отдышка там, знаешь.
1: Нет, я согласен, это нужно, это действительно для техники безопасности важно знать, как дышать, когда во рту это. Как бы глубоко или наоборот, быстро по собачьи там.
2: Все этих женщин специально. Специалисты обучают.
1: Я надеюсь, да, что вот именно их.
2: Надеюсь, что деньги будут под...

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Екатерина Лукьянова впервые высказалась о романе с Тимати. Об этом прямо сейчас. Модель Екатерина Лукьянова, которую назвали новой возлюбленной Тимати, спустя 2 месяца опровергла эту информацию. По ее словам, они просто несколько выходных подряд оказывались рядом. «У нас было общение только в формате клуба. Все. То есть не более того. Мы могли просто посидеть там пообщаться», — заявила Лукьянова. Она пояснила, что несколько выходных подряд оказывалась в одной вип-зоне с Тимати, просто как одна из многих красивых девушек, которых туда проводят. Блогер уверена, что ажиотаж вокруг ее персоны возник из-за внешнего сходства с бывшей возлюбленной рэпера Аленой Шишковой. При этом Лукьянова подчеркнула, что не контактировала с Тимати ни до, ни после, ни во время их случайных встреч в клубе. На этом все. Услышимся.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Кто ты?
9: Прима Медиа.
8: Почему я тебя слышу?
9: Я голос твоего бизнеса.
8: Как это?
9: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
8: Это услышит?
9: Ты же слышишь.
8: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
8: 992-300.
9: Сайт.
8: radiostv.ru.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: подряд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

Ну что, ребята, это Рекорд Пати. Мы продолжаем с вами отдыхать. Большая радиовечеринка здесь в эфире главной танцевальной радиостанции страны. И поэтому давайте продолжать безотлагательно.

0: Партнер выпуска – компания «Эдварис». 19 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер западный до 12 метров в секунду. 20 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 19, вечером плюс 12. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: Радио stv.ru.

Мы открываем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь, на главной танцевальной радиостанции страны, говорю огромный пламенный привет. Еще 60 минут нашего приятного музыкального безумия нас ожидает. Но я напомню, что вживую увидеться и отдохнуть мы сможем с вами уже совсем скоро, именно в конце мая. Именно тогда рекорд устроит двухдневный рейв легендарный Каубаста Секс в новом шоу «Матрикс». Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, рекорд Чикс. Каубаста Секс «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург. Temple of Dear. Все подробности и билеты есть на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Record.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

середине второго часа Рекорд Вася. Ребята, я вам хочу напомнить быстренько о том, что у нас есть мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru, и там и там более 100 онлайн-радиопотоков. Мы вам о них рассказываем практически в ежедневном формате и даже не один раз за день. Если вы до сих пор не скачали наше мобильное приложение, я вообще не понимаю, а чего вы ждете, ребята? Вот чего вы ждете, скажите. Да даже написать мне, собрать от вас обратную реакцию я не могу, потому что у вас нету нашего мобильного приложения. А там, между прочим, есть рекордный мессенджер. Да, это прямая связь со студией, с главной танцевальной радиостанцией страны, между прочим. Поэтому, как минимум, можно скачать только из-за этого. Ну, а более 100 онлайн-радиопотоков, как я уже сказал выше, ваши дни сделают намного ярче, намного красочнее, особенно летние вечеринки, которые вы будете устраивать для себя и своих друзей. Берите нас обязательно с собой, включайте ту радиостанцию, которая вам больше всего по вкусу. Если хотите продолжения нашей радиовечеринки, то Радио Рекорд Пати 24/7, пожалуйста.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: girls go wild.
1: Это Рекорд Пас, ребята, пришло время финалить нам выпуск сегодня. И далее по курсу здесь стартует Рекорд Клаб. Нейтрино и Баур, Лен Попова, а также Оливер Хелденс. Будет максимально большое, горячее количество классных треков, классных миксов. Поэтому оставайтесь с нами, есть под что подвигаться, есть что послушать. Ну а все подкасты, я напомню, мы выкладываем в наш специальный телеграм-канал Рекорд Плейлист. Поэтому заходи, если тебя там еще нет, и слушай, и скачивай себе в кэш, добавляй. И слушай там, даже где нет мобильного интернета. Все, я с вами прощаюсь до завтра. Кем бы вы ни были, будь лучше, вернусь.

0: has granted me the belief of forward thinking, forward believing, forward achieving. House music.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
6: 992-300.
7: Сайт.
6: radiostv.ru.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

слушайте специальный канал Record Club Show на сайте и в приложении Radio Record.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья! На календаре 20 мая, разгар весны, уже скоро лето, и погода совершенно невероятная, солнечная, летняя уже практически. И Нейтрино и Баур на первой танцевальной сегодня, лучший час танцевальной музыки со всего света, и не только. Начнем с Милки, Just the Way You Are, далее Крис Лейк, Make Your Fight и многие другие. Много эксклюзивов сегодня. Слушаем, как обычно, полностью весь час лучшей музыки со всего мира. Это Нейтрино и Баур.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

Ну что ж, друзья, продолжаем наше сегодняшнее шоу эксклюзивом от диджея Баура. Это Джек Дайл и диджей Баур Body Talking. Трек выйдет совсем скоро. Ну а прямо сейчас эксклюзивно на волнах Радио Рекорд мы представляем его для вашего внимания. Это Нитрина и Баур, чуть ранее La La Land, новая версия от Гринвельвет, Медузы и Дженесси. Далее еще много интересного. Не переключаемся. Мы продолжаем.

0: – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Ну что ж, друзья, а этим сумасшедшим треком от нашего друга и коллеги Александра Попова в ремиксе от DJs from Mars You Get What You Give. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. Нейтрино и Баур были ровно час с вами на волнах Первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на Радио Рекорд. Далее Лена Попова, технический перерыв. Ну а мы почти что уже врываемся в лето. Вам хорошее настроение, несмотря на все. И танцуйте, и слушайте классную музыку. Нейтрино и Баур. Услышимся.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд», как всегда, в ночь со вторника на среду. Сегодня я хочу поделиться с вами записью моего сета для Open Room. Open Room – это проект ребят из Краснодара, где особое внимание уделяется воспроизведению музыки с виниловых пластинок. Это не только дань уважения классическим форматам, но и способ создать атмосферу, наполненную теплыми звуками и уникальной эстетикой. Сет мой сегодняшний будет ломанный. Я немножечко бегу впереди по, потому что видео еще не опубликовано в сети. Как только он появится на Open Room, я обязательно скину вам ссылку и поделюсь этим видео. А пока желаю всем приятного прослушивания.

Техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучала запись моего сета для краснодарского проекта Open Room. Что касается моих ближайших планов, то это город Екатеринбург. Я почти год была в Екатеринбурге. Очень соскучилась. И буквально уже в эту пятницу у Димы Раевского я сыграю на радио екатеринбургском. А в субботу это будет мое выступление в клубе Central Point. Жду всех с нетерпением. В Екатеринбурге у меня очень много друзей, так что буду рада всех видеть. А пока прощаюсь со всеми ровно на неделю до следующего выхода в эфир. Программа «Технический перерыв» на волнах радио. Пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.